0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой». Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Лето в Дагестане.
8: Лето в Дагестане.
9: Радио «Прибой».

0: другой после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет. Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны,

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Dila Makla.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
2: Доброго, приятного утра, друзья. Сегодня у нас суббота, 8 августа. Конечно, не только я, но еще и гость студии. Хочется представить. Доброе утро, Руслан.
3: Доброе утро, Зухра.
2: Я напомню всем тем, кто к нам подключился только что, по субботам у нас в гостях семейный психолог Руслан Магомедов с опытом работы. Ну и будем мы говорить сегодня о влиянии социальных сетей на семейные отношения. С чего бы начать? Хотелось бы с вопроса. Почему эта тема выбрана на день сегодняшний? Насколько она актуальна? Ну, хочется узнать у профессионального человека, который этим занимается, и думаю, что вы нам поведаете, почему именно на эту тему мы сегодня решили поговорить.
3: Мы всегда думаем, что причинами развода становятся там разлад в отношениях, споры с близкими и все так далее. Но основной вклад в это в разрушение отношений, немалый вклад делает именно социальные сети.
2: Угу. А почему?
3: Так как социальные сети нам показывают иллюзию. Иллюзия – то, чего нету. И у нас создается ощущение, что в моем браке что-то не то. И здесь срабатывает накопительный эффект, когда мы постоянно видим яркие картинки, красивые отношения, путешествия, и создается такое внутреннее состояние у партнера, постепенно накладывается, что мой партнер мне не уделяет внимания, не делает то, чего делают другие. И вот мы всегда видим в социальных сетях вот некий идеал, к которому мы стремимся. И, к большому сожалению, это накапливает обиды. И эти обиды становятся фактором разрушения отношений.
2: Правильно ли я поняла, что вы считаете, что социальные сети таким образом могут разрушить тот идеальный образ семьи, который в реальности может существовать? То есть человек смотрит на то, какие отношения возникают за пределами, скажем, его окружения, а потом переносит это на свою семью и подчастую бывает недоволен тем, что есть. Причем кого он в этом обвиняет? Вопрос.
3: Да, чаще всего своего супруга обвиняет, а не социальные сети, которые создают ложную иллюзию, которого вообще не существует. Понятие «идеальная семья» ее не существует, ее нету вообще в природе и не может быть, так как все люди очень разные, бывают недопонимания и бывают ссоры. Вот часто мы видим, Зухра, что нам показывают в социальных сетях вот идеальных семей. Нам надо понять, что это игра. Мы же все помним сериалы там бразильские или там, например, американские «Санта-Барбару». Это все нам показывает красивую жизнь. Это мыльный пузырь, которого вообще не существует. И вот у нас создается, нам это нравится, потому что это тот идеал, к которому стремятся все. Но этого в реальности не бывает. И от этого нам кажется наш брак очень скудным, неинтересным, пресным. Нам всегда хочется стремиться. Вот у нас создается ощущение, что мы упускаем свою жизнь, что все проходит мимо, а я с этим человеком, с этим партнером здесь стою на месте.
2: Ну, это, конечно, для всех тех, кто анализирует свои отношения и анализирует, для чего он вступает в брак. Но тут еще возникает такой вопрос. А, кстати, наши слушатели, которые подключились к нам, возможно, только что, напомню о том, что у нас работает и приложение Макс, и вообще другими любыми способами, вы можете направить нам сообщение с вопросом или со своим комментарием, если вы с чем-то согласны или не согласны. Будет приятно узнать ваше мнение. Итак, наш контактный для сообщений 8-988-291-1007. Да, 988-291-1007. Я вот пока говорю номер телефона, уже задумываю о том, что мне хочется спросить у нашего гостя сегодня в студии. Руслан, А, такой вот, ну, мне кажется, актуальный вопрос. Когда в отношениях в семье все хорошо, все идеально, нету ссор, нету обид, все вроде все хорошо. И вдруг для кого-то, ну, для большей части, считаю, ну, понимают они, что это как бы скучно, и начинают заводить отношения в социальных сетях, я имею в виду общение, помимо семьи. Да. Вот каким образом это общение может повлиять на отношения в семье? Если негативно, то как это может отобразиться, и как это можно предупредить, чтобы этого не было? И насколько это оказывает действительно такое сильное влияние?
3: Да, это можно отнести к категории микроизмен. Почему? Потому что все равно, когда мы взаимодействуем с другим человеком, у нас не сразу, но постепенно начинают проявляться какие-то чувства. У нас создается ощущение, что этот человек меня понимает лучше всех, этот человек как бы всегда на связи, всегда меня поймет. И вот это... Есть такое понятие, мы когда начинаем общаться с человеком, особенно с незнакомым, мы часто идеализируем этого человека.
2: Согласна.
3: Мы многие вещи начинаем ему приписывать, то, чего нету. И здесь я рекомендую чаще всего пойти совместно к психологу. Почему? Потому что психолог – это нейтральный человек, он не заинтересован ни в одном из партнеров. И ведется более глубокая работа, чтобы они начали слышать друг друга. А здесь что делает другой человек, допустим, который просто начинает там, даже с простых выражений, там, «привет», «доброе утро», все начинается невинно. Но постепенно человек в какой-то период начинает осознавать, что он ждет этого сообщения, что ему интересно, что он скажет. Его мнение становится для партнера очень важным.
2: Почему?
3: Так как создается эмоциональная связь с этим человеком, хотя дистанционно он или она даже могут вообще не видеть друг друга, но создается ощущение, что этот человек как будто тебя всегда поймет. Тебя всегда поддержит. Но у этого человека также могут быть корыстные цели. Чаще всего эти отношения, даже если не приводят к настоящей физической измене, но все равно она тратит туда свои эмоции. Вот, допустим, в христианстве физическая измена, чем даже физическая измена, вот измена в мыслях, она превыше. Вот в исламе, допустим, больше ставят именно физическую измену выше, а там ставят именно вот мысленно, если я представляю другого человека, эта измена намного выше считается.
2: А вы согласны с этим?
3: И отчасти да. Почему? Потому что все начинается с мысли. Потому что если человек поэтапно, постоянно идеализирует другого человека, рано или поздно это к этому и приведет. Ислам тоже не приветствует мысленное представление других партнеров, но все равно вот это общение, оно не сразу, поэтапно. Сначала даже они говорят, это просто друг, это просто знакомый, это просто коллега по работе, но туда идет энергия. Туда идут мысли, и это все разрушает, даже довольно-таки крепкие браки рушатся за счет этого.
2: Ну, если туда направлена энергия, значит, она есть в избытке.
3: Да. А
2: почему возникает необходимость общаться с другим совершенно человеком, на ваш взгляд, и как человека, хотелось бы узнать ваше мнение, и как психолога? А ведь не с каждым человеком возникает эмоциональная связь при общении в социальных сетях. Почему с одним возникает, с другим нет? И каким образом можно эту энергию перенаправить в отношения внутри семьи,
3: да,
2: существующей в реальном времени?
3: У каждого человека в голове есть такое представление, что нас привлекает, что нас заводит. И Карен Хорни, выдающийся психолог, она говорит, что еще в раннем детстве от отношения к нам у нас формируется влечение. И девушек может, допустим, тянуть каким-то байкерам или там каким-то людям, которые себя неадекватно ведут. И они это могут воспринимать за мужество, за характер, за харизму какую-то. И вот здесь она думает, ну, я же ничего лишнего не делаю, я просто общаюсь, я просто поддерживаю беседу. И все начинается именно вот с малого. И постепенно это перерастает даже, вот, даже не в любовь, а именно в созависимые отношения, какую-то зависимость отношений. Как только тот партнер, насытившись вот этой энергией, он просто может отключиться, потерять интерес, игнорировать ее. Ведь любые сообщения, любые отношения на начальной стадии, они начинаются ярко, эмоционально.
2: Эффект там, новизны.
3: Да. И нам кажется, это будет всегда. Но я хочу предостеречь многих наших слушателей, это не будет всегда, и это всегда чаще всего плохо заканчивается. Если мы ощущаем, вот здесь был задан вопрос, а почему именно тянутся туда, а не ищут, со своим партнером, налаживают контакт? Потому что налаживание контакта с партнером – это довольно-таки сложная штука. Этого человека мы хорошо знаем. У нас создается ощущение, он никогда меня не поймет. Но если, допустим, этот вопрос поставить на более высоком уровне, множество случаев бывало, Зухра, когда жена приводила мужа на консультацию, и в процессе работы многие отношения начинали налаживаться. Сразу, конечно, тяга к друг другу не возникает с первых же дней. Но как только девушка, жена начинает понимать, что она для него ценна, она для него значима, что он создает ощущение полной физической, эмоциональной там, безопасности, потихоньку у нее начинают проявляться чувства и к мужу тоже. К большому сожалению, в наши дни, Зухра, у многих семейных пар просто нету чувств друг к другу, и они просто живут так, как не хотят расстраивать детей, близких. И это первый сигнал, где нужно бить тревогу и начать работать над своими отношениями.
2: Ну, здесь вот пришло нам сообщение, я его сейчас процитирую, но прежде чем перейду к сообщению, хочется спросить по поводу общение в социальных сетях, когда для семьи это более губительно, когда супруга общается с, ну, противоположным полом, возможно, как с другом, или когда супруг это делает?
3: Мужа или жена?
2: Да, да, я это имею в виду. То есть имеет ли значение, кто из них общается в социальных сетях с другим совершенно человеком противоположного пола? В каких случаях это может негативно повлиять на отношения в семье? Ну, более, так скажем, если это можно сравнивать.
3: Да, но если, к примеру, взять, тут разницы особой я не вижу. Почему? Потому что если муж начинает общаться с другой девушкой, он же не
2: типа
3: будет...
2: Друг. Угу.
3: Да,
2: знакомый.
3: Типа знакомая, да. Я понимаю, конечно, по работе общение,
2: ну, коллеги.
3: Какие-то моменты. А когда идет именно вот эта эмоциональная близость, общение и все такое, то он же уже тратит свою энергию на эту девушку. И этой энергии у него не будет хватать на свою жену.
2: А, вот так вот.
3: И тогда она остается без энергии, с избытком энергии.
2: И тогда будут и дома скандалы, чтобы эту энергию возвратить.
3: Да, это в лучшем случае, это в лучшем случае. А в худшем случае она тоже может свою энергию отправить куда-то не в то русло.
2: Ну, тогда хорошо. Но если эта энергия перенаправлена, как вы говорите, то есть из семейных отношений часть энергии извлекается... Вот почему? Почему человек это делает, хотя энергия нужна внутри семьи? Что его влечет эту энергию перенаправить? То есть есть ли какие-то психологические механизмы, которые диктуют такого типа поведения?
3: Да,
2: или с чем-то это связано? Вот, не с характеристиками личности, на ваш взгляд?
3: Создатели социальных сетей, я просто восхищаюсь их умом, как они создали такую платформу, где создается ощущение легкости. Вот, допустим, в живом диалоге мы должны выстраивать диалог нам нужно взаимодействовать с другим человеком. Угу. А тут одно сообщение. Доброе утро. Там еще какое-то сообщение. И здесь человека не обязывает находиться в контакте долгое время. Человек угу. может просто написать сообщение и оставить. Угу. Или там сослаться на то, что он занят. И тут мы не видим выражения лица другого человека, с какими эмоциями он это говорит, с какой энергетикой он это передает. Потому что слово «спасибо» так можно сказать, что другого человека оскорбить можно.
2: Вы знаете, может быть, это, прошу прощения за то, что перебила, вот к слову, человек, говоря «спасибо», говорит его своим языком, своим чувствами, то есть сам себе, так, как он бы сказал это спасибо. Но здесь уже идет, может быть, немножко искажение, на самом деле, восприятия другого. А мне хотелось бы понять, я думаю, что и нашим слушателям, вот почему возникает необходимость или, может быть, желание перенаправить эту энергию в... Почему общаются вот в социальных сетях? Потому что нет непосредственного контакта.
3: Да.
2: То есть это не ведет
3: да. к... Они да. думают, что тут нет ничего такого, я ничего плохого не делаю, я просто общаюсь.
2: Ну да, как по мусульманству, можно провести, и все да. нормально. Да.
3: да. А в реальности происходит очень серьезная вещь. Поэтапно теряется связь. А вообще источником всего этого является как раз-таки потеря контакта между супругами.
2: Угу.
3: Вот если есть хороший контакт между мужем и женой, и происходит, вот, когда они слышат друг друга, вероятность каких-то вот левых общений практически снижается до нуля.
2: Угу. А что может привести, что может привести к потере контакта между супругами сразу после информационного блока? Друзья, ждем ваших вопросов, аргументов и вашего мнения на номер 8-988-291-1007.
1: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
4: Реклама на радио.
5: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
6: 8-928-501-06-06.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
9: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
10: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
13: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
14: «Познай себя». Консультация эксперта. Телефон прямого эфира 8-988-2-91-10-07.
2: Ну, а эксперт у нас в студии семейный психолог Руслан Магомедов. Еще раз добрый день, Руслан.
3: Добрый день.
2: Для тех, кто к нам подключился только что, программа «Познай себя» с 10 до 11 каждую субботу. И говорим мы сегодня о влияниях социальных сетей на семейные отношения, каким образом это происходит. Уже выяснили причину, что это происходит, потому что есть в этом необходимость перенаправления энергии в силу того, что взаимодействие между супругами, взаимоотношения на уровне энергетики, оно затруднено. Может ли, это вот мое личное видение, а могу быть не права, хочу подтвердить, может ли взаимоотношения между супругами затруднено, в смысле энергетически и взаимопонимание в силу занятости? То есть люди работают, работают в разных сферах, как-то отдаляются друг от друга.
3: Да, конечно.
2: Может. А что еще?
3: Накопительная усталость там.
2: А что может быть еще толкает имеется в виду общение в социальных сетях с другим совершенно человеком, кроме занятости на работе? То есть что может повлиять?
3: Просто, знаете, Зохра, первоначально ведь бывает такое, когда человек просто устал, ему хочется просто посидеть в телефоне. Это все начинается очень невинно. Человек не делает какие-то схемы, вот сейчас я буду общаться с этим человеком, у нас выстроятся целые отношения. Нет. Все начинается с малого. Просто постинг, комментарий, лайк. И постепенно человеку приятно, что кто-то поддерживает.
2: Дофамин.
3: Бывает, да. Мы получаем порцию дофамина. Потом постепенно человек начинает спрашивать какие-то личные моменты. Это постепенно происходит. Не бывает такого с первого дня, сразу человек признается в любви, хотя такое тоже редко иногда встречается. Девушки могут писать, вот он сразу признается в любви. Он даже не знает, кто я такая, а он сразу признается в любви. Такое тоже бывает. Но здесь первым источником всего этого, что человек потихоньку начинает вовлекаться в чужое общение, именно это могут быть обиды. Потом долгое время потеря, как происходит потеря контакта, вроде бы каждый из них на своей работе, дети, бытовые вопросы, неумение одного из партнеров поддерживать беседу, неумение говорить о своих чувствах, переживаниях. И это все создает огромную пропасть между партнерами. И эта пропасть становится причиной того, что мы ищем поддержку извне. И муж, и жена, здесь разницы нету. Угу. И это одинаково происходит. Над чем стоит работать? Над налаживанием контакта. А если у нас есть полное ощущение, что партнер вообще меня не понимает и не собирается вообще понять, то уже создать дистанцию с этим партнером на время хотя бы, чтобы он осознал и понял. Ведь все не так начиналось у них.
2: Угу. Ну хорошо. Как быть человеку в обществе с точки зрения биологии? Человек – это биосоциальное существо, ему необходимо общество, ему необходимо общение.
3: Общение, да.
2: Да, если это общение ограничено, скажем, где, допустим, человек живет, или, ну, допустим, в чьем обществе он бывает, он не может ему довериться и открыться, быть таким, какой он есть.
3: Да.
2: А может ли это быть одной из причин искать
3: социальных
2: сети?
3: Да, да, конечно.
2: Так, это первый момент.
3: Вот даже есть люди, которые, когда ссора в семье происходит или что-то, они даже умудряются об этом в эфире все сливать туда.
2: А в группы вы имеете в виду?
3: В группы, там, в эфиры. Нет, в группах, я понимаю, когда этот вопрос задается психологу, психолог это переформулирует вопрос, чтобы вот не поняли, в какой семье, что было, немножко изменит. А представьте, в прямом эфире девушка начинает говорить: вот, мой муж вот это делает, то делает.
2: Так же нельзя?
3: Это, конечно, нарушение личных границ партнеров. Ссоры, вот как в русской пословице, нельзя выносить ссору из избы. Ну, и оттуда начинаются все проблемы.
2: Здесь культура общения в социальных сетях.
3: А это выносится даже не в сторону близких людей, а в сторону всего общества на обзор и показывает, вот посмотрите, какой он плохой, а какая я бедная.
2: И все ждут, что, чем это все закончится. Да. Ну, тогда еще такой вопрос. Не может же человек себя ограничивать, то есть общаться только в семье? Круг большой, огромен. Как, возможно ли, вот вы говорите, невинно все начинается, возможно ли это регуляция, и на каком уровне, на каком этапе, чтобы это не повлияло еще более негативно на отношения внутри семьи? То есть каким образом, или это зависит от того, с кем ты общаешься в социальных сетях, или это зависит от тебя самого, насколько ты открыт, насколько ты контролируешь это общение. Вот здесь немножко сложно.
3: Можно ли контролировать чувства? Нет, конечно. Смотрите, Захар.
2: Ну, не все, что хочется, приносит счастье. Согласны?
3: Почему я говорю, все начинается невинно? Дело в том, что есть профессиональные игроки на этой площадке, и они умеют поэтапно соблазнять. По-моему, их называют пикаперы. Вот люди, которые поэтапно соблазняют, вовлекают в игру, вовлекают в эмоциональные качели. И если просто присмотреться, то это кажется реально невинным. Там он ничего лишнего не говорит, она тоже. Но постепенно начинает меняться. И вот как тут выстроить какую-то границу? Я хочу сказать, любое общение на регулярной основе, если мы с человеком связываемся, это создает привязанность к другому человеку. Если у другого человека есть какая-то личная выгода от этого общения, конечно, он, пока своего не добьется, будет аккуратно себя вести. Это даже может продолжиться общение целый год, два года. Он может ждать. Но потом, когда почувствует, что вы попали в сети, тогда уже начинается другая игра.
2: Манипуляции,
3: все такое, да. Холод, исчезновение. Вот представьте, она уже привыкла к этому человеку, и он пропадает на неделю. Она же с ума сходить будет по этому человеку.
2: Ну, это где-то...
3: И это постоянное... как это, залипание в сети, ждать, пока он в сети появится. Потом уже появляется ревность. Она не хочет, чтобы он там, у него были новые подруги, знакомые или там еще кто-то. Вот давайте сейчас сделаем...
2: Вы не согласны, что это все-таки недоверие?
3: Что?
2: Ну вот когда человек начинает смотреть в сети или почему не пишет, с кем общается, это ведь недоверие.
3: Да, это ревность.
2: Но ревность на основе недоверия возникает.
3: Да.
2: Но вот именно недоверие может разрушить отношения и вызвать необходимость. А может быть, он хочет вызвать ревность или она, и поэтому общается в социальных сетях. Может быть такое?
3: Да, может, но это редко бывает, Зухра, когда вот, чтобы вызвать его внимание посредством общения с другим человеком.
2: Ну да, редко.
3: Да,
2: ну,
3: редко.
2: Взрослый люди так не поступают.
3: Ну, есть такое понятие «бес в ребро», когда человек уже во взрослой жизни хочет проверить себя, мужчина или женщина, насколько он востребован, и это игра своего рода. Но эти игры, нам надо понимать, что... Вот конечная цель в чем заключается? Если я хочу новых отношений, я должен для себя это признать и сказать, я готов к новым отношениям, я хочу новых отношений, и вот человек начинает развиваться. Часто мы также можем прослеживать такое, вот мужчины могут сказать, ну мне же можно 4 жены, поэтому я и общаюсь. Но это не оправдывает, мы не знаем, что в сердце человека. Ну реально бывает, человек там хочет жениться, это другой вопрос. Но в большинстве своем будьте очень бдительны и осторожны, прежде чем вовлекаться в какие-то отношения, в какое-то общение. Какова конечная цель этого общения? Мы заранее должны себе задать этот вопрос. И мужчины, да, и мужчины, и женщины. И тогда все начнет проясняться для нас. С любым, ну, вообще, как происходит у девушек это? Она как только сердцем вовлекается в своего партнера полностью, то в ее сердце только одно место для своего возлюбленного. И если она наполнена, вероятность вот таких каких-то общений, она минимизируется практически.
2: Угу. Мы сейчас говорим о том, когда отношения уже сложились в семейной паре. Даже люди живут долгое время. Ну, мне известен случай, и не один, кстати, когда люди по любви они женились, у них дети. Вот я знаю такую семью, где трое детей, взрослых причем. Uh-huh. Есть семья, где пятеро детей. Да. И вот эти отношения чуть было не разрушили семью. То есть человек, вовлекаясь в социальные сети, очень глубоко в это ушел и как-то даже изменился. Но здесь некоторые скажут, ух, это там, ну, какие-то там манипуляции такого эзотерического характера применены, что там заговор или еще что-то. Ну, по-другому это просто невозможно объяснить, потому что отношения очень хорошие. Такое может быть, правильно? Это зависит от типажа или характеристик самого партнера, то есть когда ему трудно контролировать свои чувства. С чем это вот может быть связано? Не может быть, чтобы человек столько лет жил, все у них хорошо, ну все действительно хорошо.
3: Нам всегда...
2: И вдруг резко раз, и все, я хочу
3: новых
2: развестись.
3: Отношений.
2: Да.
3: Смотрите, нам всегда, прежде чем мы начинаем что-либо делать, вот нам кажется, мы все выдержим, мне море по колено. Угу. Нам всегда так кажется.
2: Что мы можем это контролировать, и в любой момент.
3: Но в реальности чувство контролировать человек не сможет, каким бы он сильным, крепким ни был. И поэтому не стоит играть с огнем. Этот огонь может просто поглотить вас, любого человека, и самого сильного, и даже с идеальными отношениями. И если тебе чего-то не хватает в отношениях, проговори это с партнером. Если не получается контакт, пойдите к специалисту, разберитесь, чего вам не хватает в отношениях. У нас, к сожалению, многие темы не принято обсуждать между супругами. Но между супругами не должно быть каких-то вот интимных моментов, секретов. Вот они могут вообще не раскрываться друг с другом. А это они ищут уже в социальных сетях. Одной из самых опасных причин социальных сетей теряется контакт, зрительный контакт между партнерами. Вот представьте, они сидят в роскошном ресторане и оба смотрят в телефоне.
2: Вот, да, кстати, вопрос. Здесь, знаете, вот поступил вопрос. Так, 8-988-291-10-07. Вот по поводу в телефоне.
3: Да.
2: Можно вопрос, да, от нашей слушательницы? Или слушателя, вот не подписано. А, нет, все-таки... Здравствуйте, радиостанция «Прибой». У меня такой вопрос. Как можно переключить внимание партнера с телефона на себя? Днем на работе, ночью в телефоне общения не хватает. И ваш совет, как это можно исправить?
3: Да.
2: Я сейчас вам перешлю это сообщение.
3: Да. Во-первых, здесь надо понять, что вообще вот в какой момент отношений потерялся контакт. На начальной стадии любых отношений, так как есть очень высокая страсть, тяга друг к другу, и вот они могут до утра переписываться, общаться, я имею в виду жених с невестой. Но потом, после первого года отношений, постепенно эти отношения переходят на новый уровень. И здесь партнерам нужно установить эмоциональную связь. И есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, я не буду грузить какими-то... новыми
2: для
3: терминами.
2: Этого,
3: да.
2: Для этого отдельную программу.
3: Да, я хочу сказать, вы должны стать интересными друг с другом. Как это сделать? Самый простой способ – не начинайте день с каких-то вот «надо памперсы купить», «надо детям это сделать», «надо оплатить там что-то», а начинайте день «что тебе снилось?» «Давай поговорим, обсудим этот фильм». «Давай прочитаем друг другу книги».
2: А он сидит в телефоне и говорит, да, давай потом, потом, потом, а давай потом, потом, потом, и что делать супруги в этом случае?
3: И если, конечно, уже там прямой игнор начинается, то тогда уже она должна сказать, вот каждый раз, когда ты так делаешь, у меня к тебе чувства тоже теряются. В какой-то момент мы можем просто стать чужаками в одном доме. И в какой-то момент я к тебе вообще интерес как мужчине могу потерять. Ты не понимаешь, с чем ты связываешься и чем ты рискуешь в этих отношениях. У женщин все так работает, а у мужчин все очень просто. Они увидели картину, и все, они наготове.
2: Ну, а муж здесь может возразить: Чанду, не надо говорить, это совсем ты вообще о другом.
3: Это уже
2: я тебя люблю.
3: Это обесценивание чувств называется. И здесь она должна сказать: пожалуйста, не говори то, что я чувствую и я вижу,
2: что это
3: происходит. Это очень важно. Нужно возвращать ее, когда. Но он не специально может это делать,
2: равно
3: нужно показать важность этого разговора. Это первая трещина в отношениях, которая у них происходит. Если они вовремя на это не обратят внимания, то дальше могут быть совсем другие сюрпризы.
2: Вот видите, друзья, как общение в социальных сетях выявляет межличностные проблемы на более глубоком уровне, и их можно выявить внешне, проявить и начать решать. Но мы продолжим сразу после информационного блока. Итак, 988-291-1007.
15: Отвечаем на вопрос.
16: Реклама.
17: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля, у нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей, 52-20-30.
18: Компания «Борисович и партнеры».
19: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
18: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
20: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
21: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
23: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
16: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
24: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
25: Для детей старше 12 лет.
26: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя». Программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступно для всех.
15: Отвечаем на вопрос.
2: Возвращаюсь к вам, друзья. Возвращаюсь, конечно, не одна. Ну, по крайней мере, есть у нас вопросы, и это радует. В студии у нас гость Руслан Магомедов, семейный психолог. Говорим мы сегодня на тему, каким образом социальные сети влияют на семейные отношения. Ну и, конечно, хотелось бы, друзья, поблагодарить вас за активное участие в нашей программе. Программе «Познай себя». Ну что, Руслан, мы попробовали ответить на такой вопрос, как переключить внимание с телефона на себя, что не стоит обесценивать свои чувства и, по крайней мере, дать об этом знать партнеру, чтобы он не отмахивался, а все-таки обратил на это внимание. И вот тут еще один вопрос. Добрый день, радиостанция «Прибой». А вот если человек свое общение в социальных сетях оправдывает тем, что это всего лишь общение, что ему просто было скучно? Может ли завести это общение, может ли привести это общение к чему-либо серьезному в негативном плане? И как вы думаете, стоит ли на это бурно реагировать или нужно спокойно отнестись?
3: Смотря с кем это общение проходит и каковы цели. Конечно, не все просто общения могут приводить к каким-то
2: негативным последствиям.
3: Да, негативным последствиям. Здесь нам надо понять, есть еще такое понятие интеллектуальная близость, когда людям интересно поговорить на какую-то тему.
2: Размышления философского характера.
3: И вот они могут говорить на тему книг, фильмов или там еще каких-то моментов, и они с большим интересом могут обсуждать эти моменты. Здесь на что стоит обратить внимание партнеру?
2: То есть когда бить тревогу?
3: Да, насколько мы разные, и вот что мы должны делать, чтобы создать вот интеллектуальную связь. Помните, я говорил, форма близости физическая, эмоциональная, интеллектуальная и духовная. И вот тут третье звено идет интеллектуальная близость. После 40 лет в основном многие пары хотят именно интеллектуальной близости, чтобы им было интересно, чтобы было о чем поговорить. И здесь я даю важную рекомендацию. Пожалуйста, не залипайте в телефонах. Я не говорю полностью исключить их из своей жизни, потому что это носит также и положительный характер в нашей среде. Но больше уделяйте время чтению, потому что это оттачивает ваш мозг, вам показывает совсем другой мир, более глубокие знания. Потому что интернет и социальные сети нам всегда дают поверхностные знания. У нас ощущение, что мы обладаем знаниями, но на самом деле мы не получаем глубокие знания. И чтобы нырнуть в глубину, как говорит Татьяна Черниговская, стоит обратить внимание на чтение, на книги, на работу над собой, так как отношения тоже требуют глубокой, осмысленной работы над собой. Так как в нашем обществе, к сожалению, Зухра, приоритеты ставятся неправильно. Нам говорят там, ты должна готовить, ты должна убираться, ты должна растить детей, и все, на этом все закончено. А мужчинам внушается, ты должен обеспечить семью, и на этом твоя функция заканчивается. А проблемы остаются, пуд пруди просто. Вот. И эти проблемы тоже надо разрешать, чтобы не потерять контакт со своим партнером, чтобы улучшать этот контакт. С возрастом эти отношения можно вывести совсем на другой уровень отношений, если оба партнера, и муж, и жена, будут прикладывать этому усилия, а не избегать проблем, потому что когда мы откладываем решение какой-то проблемы, она накапливается.
2: А потом может вылиться в нечто неожиданное для нас.
3: Да.
2: Ну, кстати, по поводу чтения, Черниговская так и рекомендовала читать сложное произведение, читать сложную литературу, сложную музыку для того, чтобы развиваться. Но если один развивается, а второй отстает,
3: деградирует.
2: Нет, я бы не сказала, что деградирует. Просто, ну, в силу занятости, например, семейными бытовыми проблемами он немного начинает отставать, и это является одним из причин.
3: Да.
2: Поиска общения.
3: Да. Я здесь дал бы ответ, Зухра. Силу занятости я понимаю, но как бы там ни было, один час для себя человек должен уделять. Один час, чтобы читать, чтобы саморазвиваться, чтобы анализировать вообще в жизни, куда я иду. И это легко, конечно, мужчинам рассуждать, когда у мамы слишком много времени и внимания уходит на детей. Я это отлично понимаю.
2: Да.
3: Но все равно что-то здесь нужно делать, чтобы у нее хотя бы один час в день оставалось на себя. И это инвестиции в будущее отношения. И этот час не должно тратиться просто в залипании в телефоне. Этот час она уделяет для саморазвития, для развития себя. Потому что в обществе когда один начинает прогрессировать, а другой. Нет такого формата, Зухра, когда человек стоит на месте. Он либо прогрессирует, либо деградирует.
2: Идет, идет назад.
3: Что-то одно происходит. И вот когда мы... Вот сейчас очень популярно просматривать вот шорты, короткие видеоролики, 15-секундные. И человек просто может 2-3 часа потратить на это, посмотреть сотни, 300-500 роликов, и что он из этого извлекает?
2: А вот, вот здесь я немного с вами не соглашусь. Он извлекает те эмоции, которые он не получает в реальной жизни. Ну, например, там что-то с юмором, что-то интересное. Вот, то есть он получает то, что ему необходимо.
3: Хорошо.
2: Вот и возвращается в свое статичное состояние.
3: Насколько вот то, что она получает, настоящее?
2: Нет, может быть, это не настоящее, но на какой-то период времени это тоже восполняет то недостающее, которое
3: это
2: делает человека счастливым.
3: Это создает ощущение счастливости.
2: Ну вот ощущение счастья,
3: да. И потом человек, возвращаясь к настоящей жизни, он чувствует пустоту.
2: А, ну если он просто глубоко в это вникнет, да. Если это поверхностно, так просто. Кстати, прислали благодарность, спасибо за ответ. Устроил ответ, да, вот по поводу того, что если партнер все время в телефоне, и приведет ли это общение к чему-то негативному. Но есть еще вопрос, раз мы продолжаем это, на это отвечать. Так, у нас просто несколько сообщений. Значит, добрый день, радиостанция «Прибой», пишет нам с уважением Анжелика из Ставрополя. Она поделилась своим мнением. «Считаю, — пишет она, — что мужчины перестали быть мужчинами, а женщины забыли, что они женщины». Не все, конечно, но многие. Если будет уважение друг к другу в семье, все будет хорошо. Не нужно смотреть на чужую жизнь, это ее совет. Завидовать не надо, надо стараться сделать лучше свою, и тогда будет счастье.
3: Да.
2: Научитесь радоваться за других, всем добра. Люблю и скучаю по Дагестану. Спасибо за ваше мнение, Анжелика.
3: Спасибо.
2: Что вы здесь можете добавить? Или... Ну, конечно, без уважения невозможно и чувство любви, потому что уважение вызывает дружбу, которая может перерасти в нечто большее. Вот.
3: Да,
2: что вот касается смотреть на чужую жизнь, завидовать и стараться сделать свою, и вот пытаясь сделать свою, человек начинает искать это как бы сначала себя самого через общение с другими в социальных сетях, а потом это может вылиться не очень-то хорошо.
3: Да, я здесь... Полностью согласен с Анжеликой. Если бы каждый из нас играл бы свою роль, там, мужчина-мужчин, женщина-женщин, то все было бы прекрасно. А, здесь не все так просто. Почему? Потому что в отношениях, когда нас что-то задевает, нас что-то обижает, многие люди просто закрываются. Они перестают слышать партнера. Эта дистанция, она поэтапно появляется. Не бывает, вот сегодня люди поженились, такие счастливые, и завтра вот там общение в стороне. А именно это поэтапно, это незаметно даже происходит. И на что стоит обратить внимание? На то, чтобы не потерять контакт с партнером, я должен понимать, над чем я должен работать. И она должна
2: себе
3: понимать,
2: самой.
3: Да,
2: себе
3: над
2: самой.
3: Чем ей стоит работать. Во-первых, физическая привлекательность друг друга, она теряется через год, полтора-два года. Потом остается эмоциональная привязанность. И чтобы развивать эмоциональную привязанность, я должен четко понимать, где я превращаюсь в какого-то нытика, где я превращаюсь в какого-то, ну, проявляю какую-то нудность и тому подобное. И вот когда каждый человек совершенствует свой характер, улучшает свою жизнь, он становится ярким, интересным, амбициозным, появляется некая харизма, и вот тогда появляется притяжение друг к другу. Именно в процессе, в прогрессе, потому что мы, люди, мы не рождаемся в совершенстве, мы в процессе работы, труда, превращаемся в тех, в кого мы превращаемся.
2: Кем мы являемся.
3: Да.
2: Есть еще один вопрос, я думаю, что после информационного блока мы с него и начнем. Такой, здравствуйте, если после свадьбы муж Вот мы говорим о том, что в предыдущем вот, общении в рамках нашей сегодняшней беседы, что люди уже в сложившихся отношениях, в семейном укладе, могут начинать общаться в социальных сетях. А здесь вот такой вопрос. Да. А если после свадьбы муж показывает, что у него остались подруги, причем со странным видом деятельности, но удалять он их не собирается? Что делать? Как быть? Сразу, друзья, после рекламы.
0: В Дагестане 11 часов.
1: Отвечаем на вопросы.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
7: Возвращаемся, друзья. В студии у нас Руслан Магомедов, психолог семейный. Говорим мы сегодня о том, как социальные сети влияют на семейные отношения. И ушли мы на рекламу. Так, после того, как озвучили вопрос, что делать, если после свадьбы супруг показывает, что у него остались подруги, причем со странным видом деятельности, но удалять он их не собирается. Вот что делать?

0: Да.
1: Значит, если... до свадьбы они были, теперь после свадьбы он не собирается их удалять. Если, я извиняюсь, что я прямо так вот прямо задаю вопрос, я понимаю, что хочет услышать девушка. Ответ на вопрос, стоит вообще требовать удалять подруг? Вот после свадьбы, до свадьбы они были, а после свадьбы стоит ли требовать, чтобы он их удалил, или переключить его внимание на себя другим способом, то есть не заставляя удалять, а сделать...
0: Да, второй вариант, он более эффективен, но здесь надо для себя задаться вопросом, вообще для этого партнера по жизни, какой приоритет в эти отношения ставятся. Если в этих отношениях происходит развитие, улучшение, и если, допустим, с теми подругами какие-то, конечно, там и флирт, и все всякое происходит, это ненормально, это нездоровое общение.
1: Надо поговорить.
0: Да, надо поговорить, обсудить, что для нее это неприемлемо. И то же самое, если, допустим, ну, у человека реально могут быть рабочие моменты, да, не просто подруги. Подруги, это очень тяжело сказано. Я вообще честно скажу, Зухра, это сугубо мое личное мнение, может, я ошибаюсь. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной.
1: Ну, ее нет. Нет, она может
0: сейчас,
1: быть...
0: Сейчас ну, я объясню,
1: давайте,
0: что это такое.
1: Ну, только если коллеги, одноклассники, тут
0: да,
1: могут быть.
0: Здесь, да, здесь я понимаю. Но когда, вот, допустим, парень постоянно дружит только с девушками, здесь возникает как бы вопрос. И какой тип общения тоже там поддерживается? Тут сразу однозначного ответа дать тяжело, так как мы же не знаем, как это происходит.
1: Угу.
0: Лучше было бы, конечно, чтобы они обратились вдвоем с этим запросом.
1: Или поговорили между собой.
0: Или, да, обсудили. Угу. Потому что мы еще не знаем, какого рода там общение происходит.
1: Угу.
0: Категорически все запрещать и мужу, и жене – это тоже неправильно. Угу. Категорически не пользоваться телефоном, но мы кучу пользы получаем от телефона.
1: Угу.
0: Но здесь такой двоякий ответ сложно дать вот, однозначно.
1: Немного времени осталось, и вот еще пришел вопрос. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы спросить семейного психолога Руслана Магомедова, а что делать, если муж сам сидит в социальных сетях, общается, а жене запрещает?
0: Запрещает.
1: Вот что быть? Как вот здесь построить диалог, и стоит ли вообще об этом говорить? Ну, потому что, он, как говорят, вот что мужчине можно, жене нельзя. И то есть, а вот почему он запрещает?
0: Почему ему можно, а ей нельзя, да?
1: Ну, значит, у него какие-то другие отношения, не просто общение. Я так думаю, и он боится, что у нее тоже могут возникнуть такого рода общения с другими.
0: Да, может
1: быть. Особями мужского пола.
0: Да, да, может быть. Но запреты не решают всегда вопросы. Нам кажется, вот если жене запретить, все проблемы уже решены. Вопрос не в запретах. Вот, к примеру, возьмем, к примеру, нож.
1: А почему вот он запрещает жене?
0: Ну, у него свои личные какие-то могут быть и моменты, да, вот страх, что она там в кого-то влюбится. Это неуверенность в себе может быть также. Второй момент. Какие-то религиозные, ультрарелигиозные взгляды могут быть. Или там может быть паранойя. Вот человек вот, патологически
1: ревнует
0: свою жену постоянно.
1: Или что кто-то может над ней посмеяться. Ну, имеется в виду, общаясь, он может как-то по отношению к ней наоборот...
0: Не так посмотреть.
1: Ну, не так, да. Это
0: да.
1: Все...
0: Или ей кто-то что-то может написать. Но здесь интересно, почему, раз он такой правильный сам себе разрешает, если это на рабочей основе, если человек пользуется, к примеру, у нее кондитерская, допустим, да, или еще что-то,
1: то, нет, судя по всему, немножко другое, да.
0: Просто, если вопрос просто общения,
1: да, просто общение.
0: Но тогда и он не должен общаться. Если он ей запрещает, почему он должен общаться?
1: А как ему об этом сказать или как начать разговор хотя бы? Подскажите.
0: Ну, она должна прямо и задать этот вопрос. В твоем понимании, она, во-первых, себе должна задаться вопросом, нормально ли для

0: для нее, где ей сплошные ограничения, а ему везде все зеленый свет.
1: Ну, типа, мужчине можно все.
0: Да, потому что эти понятия, они должны проговариваться еще до брака, Зухра. Если у человека такое представление, что мужчинам можно все, а женщинам ничего нельзя, она должна себе задаться вопросом, хочу ли я быть женой,
1: идти,
0: да, с этим человеком по жизни. А если я не готова, она должна обозначить этот момент, что ей будет разрешено в браке, а что будет запрещено в браке.
1: А ну а сейчас, когда уже брак состоялся?
0: А если брак состоялся, она должна проговорить этот момент. И здесь, понимаете, Зухра, партнеры, они не про запреты, про разрешение идет вопрос, а про свои личные моменты, которые не разрешены внутри них. И поэтому про эти обиды, про многие моменты им стоит серьезно поговорить друг с другом.
1: Угу. Ну, время у нас уже подошло к концу. Переходим к границу нового музыкального часа. Спасибо. Друзья, в студии семейный психолог Руслан Магомедов. Мы сегодня говорили о том, как социальные сети влияют на отношения. Ваши вопросы были интересными. Я думаю, что в следующих программах мы можем раскрыть те темы, которые для вас актуальны. И вы можете в виде вопроса или пожелания направить нам, о чем хотелось бы вам поговорить, а я обязательно доведу до нашего гостя в студии. Что бы вы пожелали сегодня всем?
0: Благодарю, Зухра.
1: Вот, ну, хорошо, хорошего дня.
0: Хочу пожелать, чтобы меньше залипали в социальных сетях и больше общались вживую друг с другом.
2: В Дагестане 11 часов.

0: слушай лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио Прибой.
2: Мы тут с Русланом заметили, что нам не хватает рамки ограничений этой программы. Ну что, друзья, в следующую субботу обязательно встретимся вновь. Ну и хочется поприветствовать вас уже в новом музыкальном часе эфира радиостанции «Прибой». Кстати, если у вас есть любимая ретро-песня из лучших хитов 20-го столетия, вам захотелось в этот момент ее послушать, поностальгировать или просто подарить хорошее настроение, то можете нам присылать сообщение в любом для вас удобном способе. Самое главное, номер наш контактный 8-988-291-1007. В студии Зухра Камалова. И знаете, не важно, чем вы будете заниматься сегодня. Важно, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. А счастье не зависит от места или погоды. Оно в нас самих. И будем это счастье проявлять.

0: Реклама на радио.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Осенний джаз, Анжелика Вавром в эфире радиостанции «Прибой». Да, друзья, такая жаркая погода, когда мы с упоением вспоминаем о весне и об осени, которые будут нас радовать прохладой и в то же время ярким солнышком. Ну, а что касается информации о погоде...
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале у нас уже 30 градусов, сегодня обещают ясную погоду, без осадков, ночью температура 26 и даже 25. Ветер умеренный, юго-восточный, с порывами до 13 метров в секунду, относительная влажность воздуха 64-86%, этим объясняется высокая температура и немного некомфортно. Атмосферное давление чуть ниже нормы, температура морской воды 25 градусов, волнение в море легкое. В Кизляре 33 градуса, днем ожидается до 36, ясная погода. В Кизыл-Юрте 32, днем 34, также без осадков. В Буйнакске 30, небольшая облачность в течение дня, температура 31. И 29 уже в Дербенте, днем ожидает до плюс 30, температура морской воды также 26 градусов. Ну а что касается погоды, то она ясная, осадков в ближайшее время не ожидается.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Кто от шпильки до булавки

Леди, друзьям известная песня Джо Эспозито. Это песня 1983 года. Американский певец как раз-таки не только ее исполнил, она вошла еще в саундтрек к фильму «Танец. Вспышка». Мелодию написал Джорджо Мородер, или текст Кит Форси. Для Эспозито это был первый сольный альбом. Кстати, в этой песне обращение героя к женщине, которая скрывает свою истинную сущность под маской. Он видит ее страх, уязвимость, понимая, что за внешней неприступностью скрывается желание любви. Ну и он предлагает, конечно, ей свои чувства. Она наполнена чувственностью и надеждой, эта композиция, на то, что любовь сможет разрушить стены одиночества, если любовь истинная, а иначе как ее можно по-другому назвать. В продолжение тематики Владимир Кузьмин, «Пристань моей надежды». Ну а я напомню всем тем, кто любит радиостанцию «Прибой» и еще любит дарить подарки. 8988, оператор МТС, 291-1007. Жду ваших сообщений в приложении «Макс», а также любыми другими способами в программу «Час желаний», что с 12 до 13.00. 988-291-1007.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну что, друзья, добро пожаловать в наш эфир, потому как программа по вашим заявкам, считаю ее уже открытой. Хочется пожелать вам сегодня приятного субботнего дня, настроения отличного. Почему, спросите вы? Ну, потому как день отдохновения, он всегда навевает что-то мечтательное, что-то интересное. Планировать не особо хочется, ну, где-то, может быть, и расслабиться, и получать удовольствие от того, что и называется настоящей реальной жизнью. Поэтому будем вместе с вами наполнять этот день отдыхом и удовольствием, и будем это делать вместе. В студии Зухра Камалова напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.
2: Ваши сообщения по курсу, друзья, 988-291-1007. Любым способом вы можете отправить нам сообщение, и мы его выдадим в эфир. Так, добрый день, радиостанция «Прибой». Так, ассаламу алейкум. Именно так. От всей души поздравляем с днем рождения Умара Ибракова и Селине как Москалы. И это пожелание для вас, Умар. Желают вам здоровья, счастья, удачи и во всем. И долгих лет жизни. Вот, 40 лет это не шутки, именно так. Угу. Ну и просят зажигательную кумыкскую песню от всех тухумов, и браковых, атавовых, от кармаскалинских тухумов. Вот. 8-9-8-8-2-91-10-07, друзья. Ну а подарок для Умара в исполнении Зайнапа Псаматовой «Ватан».

0: Арабские мотивы в эфире радиостанции «Прибой» в программе «Час желаний». Есть у нас сообщение по курсу, друзья, 988-291-1007. Здравствуйте, дорогая Зухра и все слушатели вашего радио, пишет нам, не знаю кто. Ну, сейчас будем узнавать. Хочу поздравить мою лучшую соседку Тавус с днем рождения. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, большой любви, безграничного женского счастья и исполнения всех мечтаний. С днем рождения, дорогая. И поставьте для нее, пожалуйста, песню Лайлат Магомедовой «Любовь не угаснет». Спасибо вам огромное.
1: Час желаний.

0: «Любовь не угаснет», Лайлат Магомедова. Это музыкальный подарочек сегодня для лучшей соседки в Махачкале, для того, сегодня с днем рождения вас поздравляет соседка Саля. Она желает вам крепкого здоровья, большой любви, безграничного женского счастья и исполнения всех мечтаний. С днем рождения, дорогая. Именно так она написала нам на номер 988-291-1007.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Ну и прямо сейчас, друзья, мы будем слушать композицию, заказанную вами. Итак, следующее сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передаю привет всему Дагестану. Зовут меня Мухтар, я из Хасавюрта. Желаю всем хорошего настроения, здоровья, удачи во всех начинаниях и энергии на долгие годы. И поставьте, пожалуйста, песню Эйкона, что в переводе означает «прямо сейчас».

0: Это город Хасавюрт был на проводе от Мухтара. Этот музыкальный подарок для всех-всех слушателей радиостанции «Прибой». Ну и есть у нас еще такое сообщение из Южного Дагестана. Здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы передать привет Мамеду, который организовывает тур по Дагестану. Лучший день в жизни. Ну что, спасибо ему огромное. Поставьте, пожалуйста, песню на лезгинском языке.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Саида Эмира Арсланова «Красивые глаза». Именно так называлась композиция, которая была адресована Мамеду. Вот. И есть у нас еще сообщение, но оно поздравительного характера. Я думаю, многие из вас сейчас делали погромче. Отправляется это сообщение в селение Муцалаул. Сегодня дочь Рупию, которая проживает в селении Муцалаул, отец души, с днем рождения поздравляет мамочка Забия из Байрамаула. С днем рождения, доченька! Хочется пожелать тебе всего самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного. Пусть успех тебя сопровождает на жизненном пути, пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, душевности, ну и, конечно, благополучия. Пусть все будет хорошо и легко. Мамочка Забия.

0: «Мой свет», так называется композиция Масула Рабаданова, прозвучала в качестве музыкального подарка в программе «Час желаний» для дочери Рупии, которая живет в Муцалауле. От мамочки Заби из Байрам-Аула. Кстати, мамочка написала, что они отдыхают на берегу морском, поэтому огромный-огромный привет и главное счастье, здоровья и всех благ. Ну что, друзья, мы продолжим. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изыск украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Друзья, мы продолжаем исполнять ваши музыкальные желания, пристрастия и слушать нас на расстоянии. Кстати, не только с помощью радиоприемников, но и с помощью социальных сетей ВК, Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС.Музыка, в приложении Звук и через все умные колонки. Алиса, Маруся, Салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Сеть интернет, друзья, объединяет всех дагестанцев. Где бы мы ни находились, мы всегда найдем время для того, чтобы написать родным и близким, как и сделал наш слушатель из Франции. Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой». Так начинается послание. Хочу передать привет из Парижа в мой родной Дагестан, туда, где осталось столько дорогих сердцу людей, воспоминаний и родных мест. Можно уехать далеко, пишет автор сообщения, можно увидеть разные страны и города, но есть место, которое навсегда остается внутри нас. Для меня это Дагестан, его горы, люди, гостеприимство и тепло родного дома. И пусть каждый, кто сейчас меня слышит, будет здоров, пусть ваши родные будут рядом, а в ваших семьях всегда будут мир, любовь и взаимопонимание. От всего сердца передаю вам привет через расстояние и время. Муса, Париж, 2026. С просьбой поставить композицию Юрия Шатунова «А лето цвета».
1: Час желаний.

0: А лето цвета, именно так называется композиция Юрия Шатунова. Сегодня это музыкальный подарочек от Мусы из Парижа, Муса 2026. Свой родной Дагестан не забывает, передает огромный, горячий просто привет. И, конечно, желает всем здоровья, мира, любви и взаимопонимания. Ну что, друзья, движемся дальше. Сразу после небольшого информационного блока мы продолжим.
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Песни. Письма. Поздравления! Приветливое радио!
0: Ну что, друзья, продолжаем общение. Я напомню о том, что мы с вами общаемся с помощью сообщений, любым способом отправленной на номер 8-988-291-1007 и с помощью звонков. Поэтому пожелаю удачи всем тем, кто по крайней мере, пишет. Вот есть у нас такое сообщение. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Зовут меня Патимат. Еду с Москвы в Дагестан. Настроение просто шикарное. Хотел бы послушать песню «Когда звучит дамбур».

Ну что, друзья, это композиция для Патимат, который из Москвы уже направляется в Дагестан. Добро пожаловать в родные края. А у нас уже подоспело поздравление. Ассаламу алейкум, дорогое радио Прибой. Я хотела бы поздравить своего любимого отца Абу Саида, и только не только она. У него вчера был день рождения. Пишем мы из села Калининаул Казбековского района. У нашего отца Абу Саида был вчера юбилей, ему исполнилось 66 лет, и мы хотим поздравить его с этим праздником. Папочка, мы всей семьей очень любим тебя, ты у нас самый ценный, красивый, добрый. Оставайся всегда таким же харизматичным, милым. Ну, а также желаем, чтобы все твои мечты исполнялись. И самое главное, прожить еще долго-долго-долго. Иншалла. Именно так они и пишут. Мы тебя любим, твои дети Сиядат, Гайбатгиз, Азиз, Абдул-Муса. И, пожалуйста, подарите мою песню на даргинском языке в исполнении Патимат Расуловой «Маджалис». Заранее благодарим.

0: Маджали, сыпать Матрасылова. Это был музыкальный подарочек для отца Бусаида из селения Калинаул Казбиковского района. 60-летним юбилеем вас сегодня поздравляет вся ваша дружная, любящая семья. Дети Сиадат, Гайбатгиз, Азиз, Абдул Муса. И желает вам здоровья и, конечно же, долгих лет жизни.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Чувствует моя душа, что все заявки я не успею в этом часе, но в любом случае песни перейдут в следующие, так что не переживайте. Следующее у нас сообщение, тоже с днем рождения. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Патимат, «Прибой» — это мое любимое радио. Передаю вам привет из селения Кокрек. Хочу поздравить свою дочурку Ханифат с днем рождения. Дорогая и любимая доченька, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе исполнения всех твоих желаний. Пусть ангелы всегда оберегают тебя, заботясь о тебе, не давая тебя в обиду никому. И пусть в жизни твоей будет только радость, теплота и любовь. И пусть глаза твои всегда светятся от счастья, а улыбка не сходит с твоих уст. Добра тебе, радости и огромной любви. Люблю, целую и обнимаю, мамочка. Патимат. Просьба поставить песню в исполнении Зайнаб Махаевой. Ну что, я выбрала дуэтную работу «Мечта сердца». Именно так она называется. В исполнении Руслана Гасанова и Зайнаб Махаевой.

Замечательная композиция Шамиля Гаджиева «Сият» в качестве музыкального подарка для доченьки Асеньки от мамы и папы, мамочки Джамили из Махачкалы. Ну что, друзья, присоединяемся к этим пожеланиям и поздравлениям.

0: В Дагестане 13 часов.
1: 13 часов, а значит, субботний день продолжается. Желаю вам чудесного дня. Пусть будет, да, суббота. День чудесный, день субботний, долгожданный, беззаботный. Он кофейный, карамельный, ну и, конечно же, коктейльный. Что касается коктейлей, то из музыки, конечно, на ваш вкус, на разный вкус прозвучит в нашем эфире несколько композиций. Обещаю вам новинку. В студии Зухра Камалова до 14 мы вместе и предлагаю начать новый музыкальный с песней «Калина красная» Игоря Слуцкого.

0: Песня «Чигирин» исполнителя «Шамон», настоящее имя которого Шамиль Ахмадулаев, связана, конечно, с литературным первоисточником и культурным контекстом. Повесть «Чигирин» написал советский писатель Ахметхан Абубакар в 1963 году, ну и в переводе, конечно, с даргинского языка на русский. Но вот эта повесть вдохновила Шамо, и он выпустил сингл в конце 2025 года. Ну и, как вы убедились, это современные аранжировки с этническими мотивами. Лирика рассказывает о сильных чувствах героя к девушке по имени Чигири. И вот ее появление вызывает у него бурю эмоций, сердце горит, гор отвечает, ветер звенит. Таким образом, эта песня, как современное музыкальное произведение, вдохновленное литературным первоисточником, оставила отклик в сердцах наших слушателей. Ну а далее вновь новинка. Лейла Алиева, это имя известно, Джунгутай, именно Джунгутей, именно так называется композиция, и это рубрика.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Сколько полезного и необходимого придумали наши предки. Поговорим о вещах, которые нас окружают. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
3: 8 августа отмечается день рождения холодильника. Эта дата приурочена к появлению первого в мире запатентованного холодильника. В этот день, в 1899 году, американский изобретатель Альберт Маршалл получил патент на автоматический прибор для охлаждения продуктов. Но вот идея охлаждать продукты появилась задолго до патента Маршалла. В древности и средние века для этого использовали естественные способы. Продукты помещали в тень или подземные погреба, строили ледники и специальные помещения, куда зимой мы свозили лед и снег. Прорыв в создании искусственного холода произошел в 19 веке. В 1834 году американец Джекоб Перкинс создал первую рабочую компрессионную холодильную машину в эфире. В 1850 году американский врач Джон Гори продемонстрировал аппарат для производства искусственного льда с использованием компрессионного цикла. И вот в 1899, именно 8 августа, Альберт Маршалл запатентовал первый компактный абсорбционный холодильник в едином корпусе, работавший на мяке, с насосом на электроприводе, термостатом и автоматической регулировкой циркуляции. И вот первые бытовые холодильники, конечно, были громоздкими, дорогими, опасными. Они работали на токсичных газах аммиаке, диоксиде серы и метилхлориде. Ситуация изменилась в 1926, когда датский инженер Кристиан Стинструп разработал бесшумный, безопасный холодильник. И после этого техника начала стремительно завоевывать популярность. Кстати, в СССР массовый выпуск пришелся на 30-е годы. А это рубрика.
0: Рубрика «История вещей» на радио.

0: Настоящие письма в конверте, канули в лето, друзья. Действительно, теперь уже все это заменено на более короткие письма, то есть сообщения. Но я думаю, что если есть желание поговорить, ты всегда найдешь хорошего собеседника. Ну, а темы могут быть разные, кстати. И вы можете поучаствовать в нашем общении. Все зависит от вас. Что хочется, то и напишите. Конечно, кому-то можно посвятить эти строки или просто послушать любимую песню. Итак, наш контактный 8988-291-1007. Сообщения любым способом обязательно дойдут до адресата. Итак, 988-291-1007. Ну, прямо сейчас более актуальная информация.
1: Пробки на дорогах.
0: Заглянем в Яндекс.Карты, и что мы видим? Да, пробок не так уж много, как это бывает в будние дни. Но вот есть замедление движения, это заметно. От улицы Новолакской до улицы Московской, это проспект Казбекова, район Семендыра. А также от улицы Камаева до Магомеда Гаджиева, район 1 Махачкалы. Небольшой участок по проспекту Шамиля, ближе к Агасиево. А также ближе к Магомеда Яракского. Некоторые участки, начиная от Хаджи Булача, также замедление движения до проспекта Гамидова и в районе Восточного рынка. Также у нас имеется по Петра Первого и проспекту Насрудинова небольшой участок ближе к кольцу развилки. Ну и, как обычно, по Доходаева от улицы от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. Небольшие новости для автомобилистов. Вице-премьер Ризван Газимагомедов проинспектировал аварийно-восстановительные работы на Красном Москва-Гергебельском районе. Мост будет закрыт до конца октября, потому как обследование показало прогиб конструкции почти 45 сантиметров и динамику просадки до 5 миллиметров даже без движения. Это небезопасно. Также осмотрены участки Шамилькала, временный поселок Мамраш, Ташкапур, Араканский мост. Восстановление дорог после паводков держат на личном контроле. Сам глава Дагестана в Рио Федор Щукин и председатель правительства Магомед Рамазанов. Так что, друзья, имейте это в виду, что до конца октября для полной реконструкции Красный мост будет закрыт.
1: Пробки на дорогах. Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Но не только написать, друзья, сообщение на МТС 291-10-07, но еще и можно дозвониться, как сделал наш слушатель, представившись. Я не хочу говорить, называть свое имя, но все меня знают, я плохо вижу. Живу я в селении Ашты в Хадаевском районе, и хотелось бы сегодня поприветствовать всех жителей селения Ашты и всем аштынцам подарить композицию в исполнении Асият Муслимовой «Аштынская народная».
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Замечательная композиция Асиат Муслимовой, аштынская народная, как и просил наш слушатель из селения Ашты до Хатаевского района. Говорит, меня все знают, я плохо вижу, но очень люблю музыку, где зурна и гармошка. Поставьте, пожалуйста. Ну вот, народную песню мы отыскали и сделали для вас приятное. Прежде чем попрощаться, друзья, уже Иза Митханова пришла и сменит меня здесь, в эфирной студии. Хочется отметить их, тех, кто связан с Днем физкультурника. Сегодня в России он отмечается, он официально вошел в календарь праздника в 1988, но отмечают его еще раньше, в 20-30-х годах, когда коммунисты начали активно пропагандировать здоровый образ жизни, и спорт стал популярным. Поэтому залог здоровья нации – это, конечно, движение, и всех-всех тех, кто с этим праздником связан, мы от всей души поздравляем. Отдельное поздравление в город Кизилюрт, в гимназию номер 1, учителю физкультуры Джамиле Абдулмутминовне Устархановой. Желают ей ученики и коллеги здоровья крепкого. Самое главное, будь всегда такой же позитивный, какой ты есть. Мы тебя любим, ценим. Творческих успехов. Вот такие у нас пожелания. Так, есть еще у нас сообщение. Село Дарвак, Табасаранский район на проводе. Здравствуйте. Радиостанция «Прибой процветания» вам пишет нам Умхани. Хочу отдельно передать привет своему мужу Талику и всей семье о том Хани, и хотелось бы услышать Шерифова, любую композицию на азербайджанском языке, но что сразу после рекламы.
1: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.

Добрый день, дорогие друзья! Друзья, посмотрите на календарь. Сегодня 8 августа. И если записать это цифрами, 0808, зеркальная дата. Да, дата, которая отражается сама в себе, как напоминание. Иногда, чтобы увидеть истину, достаточно просто остановиться и посмотреть на себя со стороны. И сегодня у нас есть для этого все условия. Суббота, лето в самом разгаре. Завтра еще один день выходного. Ну, а значит, у нас нет ни одной причины торопиться. Мы ходим, мы дышим, мы живем, и это уже повод для благодарности. Сегодня не нужно ставить рекорды, не нужно догонять уходящий поезд. Сегодня можно просто быть собой, быть в моменте, быть с теми, кто вам дорог, и кому, конечно, дороги мы. Ну и позволить себе ту самую роскошь, которую мы так часто откладываем на потом. Просто поднять себе настроение. Я Иза Ахметханова, приветствую вас на волне радиостанции «Прибой». Мы не будем сегодня искать смысл жизни, он уже есть. Мы просто наполним этот день звуком, который останется с вами до самого вечера. Включайте на полную громкость. Поехали вместе со мной.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Знаете, есть слова, которые не терпят отлагательств. «Постой» – одно из них. Это не просьба, это мольба, застывшая в одном слоге. Билли Кабасов – голос, который рождается где-то между оперной сценой и живым эфиром, сегодня дарит нам премьеру. Артист Дагестанского театра оперы и балета, он привык к акустике больших залов, но в этой песне он говорит так, будто вы сидите напротив, и между вами только воздух и пауза, которую нужно заполнить. Его «Постой» – это не просто песня, это, знаете, оборванный разговор, который нельзя прерывать. Это та музыка, от которой хочется остановить время. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Билли Кабасов. «Постой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие автолюбители, рубрика «Пробки». По данным Яндекс.Карт, ознакомлю вас с ситуацией на дорогах города Махачкала, где у нас скопление машин, заторы и все, что делает субботний город таким, какой он есть. Итак, на данный момент движение затруднено на следующих улицах. На проспекте Казбекова в Семендере. Далее, проспект Алигаджи Акушинска в районе Северного автовокзала выделен красным. Небольшое скопление машин у нас по проспекту Имама Шамиля в районе Джума Мечети. Также на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача. Далее, также у нас пробки и на улице Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова и небольшой отрезок улицы Ирчи Казака выделен красным. Также скопление машин и на Сергокалинской улице. Что же у нас в районе ЦУМа? В районе ЦУМа довольно свободно, но небольшой отрезок улицы Каркмасова выделен красным. Такая же картина и на Батырая. Довольно серьезные заторы у нас на пересечении улицы Даниялова-Доходаева и пересечении улицы Доходаева и проспекта Расула Гамзатова. Далее, по всему проспекту Расула Гамзатова заторы сохраняются. Что же у нас в редукторном поселке? По проспекту Петра Первого от моста до улицы Лаптиева заторы и на кольце. На кольце, на пересечении с проспектом Насрудинова. Также у нас по проспекту Насрудинова зафиксировано 2 ДТП. Задействован левый ряд и правый ряды. Далее на Хивской улице также небольшое скопление машин. Дорогие друзья, помните, даже в самой длинной пробке есть время для хорошей песни. Соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга, не забывайте про пешеходов и наслаждайтесь музыкой прибоя. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 992 47 47.
6: Золотая коллекция радио Прибой.
7: Wanna make a change for once in my life.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету!
2: Ах, лето, август, он только вступает в свои права. Сегодня всего лишь 8 число, а сколько ярких, знойных дней еще впереди. Этот месяц как раскаленный кузнец, который не торопится остывать, а лишь сильнее раздувает горнило летнего зноя. Ну, в столице Дагестана сегодня около 32, и это тот самый живительный жар, который пронизывает до костей, заставляя все-таки искать прохладу в тени. А еще лучше создавать ее внутри себя, в глубине души. И пусть вечера уже дышат легкой свежестью, но ночи шепчут о переменах, август все-таки не про грусть, он про силу, он про то, что чтобы впитать солнце с запасом, да, друзья, наполнить каждую клетку своего организма витамином D, чтобы этого заряда хватило на весь предстоящий нам с вами год и даже до следующего лета, друзья. Этот месяц обещает быть максимально ярким, щедрым на свет и на тепло. Ну а главное, солнце живет не только на небе, оно внутри нас, друзья, об этом также не забываем. В каждом ударе солнца, в ритме этого дня, в той удивительной музыке, что звучит сейчас на нашей волне. Пусть этот августовский день подарит вам энергию, а настроение будет таким же горячим и радостным, как полуденное небо. Доброго дня! Вновь желаю вам, Иза Ахметханова, ну и обещаю лучшую музыку нашей радиостанции. Пусть в душе всегда сияет лето!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Знаете, друзья, есть места, которые не отмечены на туристических картах, но их названия звучат как музыка. Джингутай – одно из таких. Село в Буйнакском районе на берегу реки Параулузень. Лейла Алиева, народная артистка Республики Дагестан, вложила в эту композицию все. И гордость, и тоску, и ту самую особую любовь к родной земле, которая есть у каждого из нас. Джингутай звучит как эхо гор, как шум веков, которые не прошли зря. А вот ее голос переплетается с мелодией, как корни старого дерева с землей. Это дань предкам, которые жили, боролись и создавали культуру, которую мы сегодня поем. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» премьера Лейла Алиева «Джингутай».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: Сюрприз-звонок на радио «Прибой».
8: Дорогие друзья, это сюрприз-звоночек или СМС на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня к нам поступило сообщение от Идриса и всех друзей, знакомых и близких именинника. Да, они хотят поздравить нашего сегодняшнего именинника Хизриева Гаджи. Итак, вот такого плана сообщения. Дорогой Гаджи, с днем рождения! От всей души тебя поздравляем. Желаем тебе море счастья, океан здоровья, горы удачи и звездное небо над головой. Пусть каждый день приносит радость, вокруг будут верные друзья, ну а в душе всегда царит прекрасная весна. Будь счастлив, успешен, с днем рождения, твои друзья Идрис, Султан, Рашид и все-все знакомые и близкие. Ну а еще они попросили поставить композицию в исполнении группы AC/DC. Не знаю, правильно ли я поняла название, прекрасный трек прозвучит, друзья. Ну, Гаджи, вы слышите, сколько теплых слов, сколько любви, это ли не лучший подарок? Ваши друзья Идрис, Султан, Рашид и все остальные, кто присоединился, они сегодня настроили эту волну специально для вас. Мы также поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь была такой же яркой, как этот прекрасный трек, который прозвучит. Море эмоций вам, океан счастья, ну и верных друзей рядом. Еще раз с днем рождения, дорогой Гаджи. Для вас и для всех гостей, для вас специальный музыкальный подарочек на волнах радиостанции «Прибой».

0: Время услышать любимую песню.
1: Сюрприз-звонок на радио «Прибой».
2: Да, друзья, у нас еще одна заявочка, еще одно прекрасное сообщение, которое к нам поступило, с удовольствием его зачитаю. Сегодня уже передавал свои слова в эфир, но сейчас захотелось просто поделиться тем, что иногда чувствуешь, находясь далеко от дома. Когда живешь за тысячи километров, начинаешь совсем по-другому понимать, что такое родная земля. Вроде бы вокруг все есть, красивые города, новые люди, своя жизнь, свои заботы, но бывают моменты, когда особенно сильно хочется услышать знакомый голос, увидеть родные горы, пройтись по знакомым улицам, встретить тех людей, с которыми связано твое детство и самые дорогие воспоминания. Я сейчас в Париже, но Дагестан всегда со мной в памяти, в разговорах, в музыке, в каждом воспоминании о родных и близких. Наверное, расстояние может разделить людей, но оно никогда не сможет отнять у человека его корни. И чем дальше находишься от дома, тем сильнее понимаешь его настоящую ценность. Спасибо вашему радио за то, что вы соединяете людей, которые находятся далеко друг от друга. Иногда несколько минут эфира могут подарить человеку такое чувство, будто он снова оказался дома. Берегите эту связь, пусть она никогда не прерывается. Муса, Париж, 26. Полину Гагарину попросили «Кукушка». Ну, Муса, спасибо за эти слова, вы правы. Расстояние не властно над корнями, они есть у каждого из нас, невидимые, но прочные, как горные породы. Париж прекрасен, но он наверняка не заменит вид горы Дагестана, ну и шум Каспия. Спасибо, что напомнили нам, почему мы делаем радио таким, какое оно есть, чтобы соединять тех, кто далеко, с теми, кто ждет. Ну, кукушка Полины Гагариной звучит для вас, пусть этот голос долетит до Парижа, как обещание, Дагестан всегда с вами. Возвращайтесь, вас наверняка тут ждут, тем более Дагестан гостеприимен и любит своих родных. Ну что ж, друзья, это был сюрприз-звонок, сюрприз-смс на волнах радиостанции «Прибой», ну а прямо по курсу Полина Гагарина «Кукушка».

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Реклама на радио.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сюрприз-звонок на радиоприбой.
1: Да, друзья, сюрприз-звоночек сегодня оказался очень насыщенным. К нам поступило еще одно теплое сообщение от сестры Заремы, брата Радика, сестер Джамили и Инги, ну а также мамы Забии. Все они хотят поздравить свою любимую Рупию из села Мацалаул с днем рождения. Дорогая наша Рупия, с днем рождения! Мы, твои самые близкие родные люди, хотим пожелать тебе всего самого светлого и доброго. Пусть каждый твой день начинается с улыбки, ну а заканчивается счастливыми мгновениями. Пусть в твоем доме всегда будет тепло, уют и радость. Будь здорова, любима и, конечно, счастлива. Мы очень тебя ценим и любим. С днем рождения, наша дорогая. Сегодня они все отдыхают в Махачкале и празднуют этот день здесь, в столице нашей республики. И, конечно, они попросили поставить красивую кумыкскую композицию в честь нашей именинницы. Рупия, с днем рождения еще раз. Вы слышите, сколько любви и тепла летит к вам через эфир. Ваши родные, сестра Зарема, брат Радик, сестра Джамиля и Инга, также мама Забия. Все они сейчас в Махачкале, думаю, рядом с вами. Они выбрали прибой, чтобы поздравить вас. Это ли не самое теплое признание? Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был таким же светлым, как сегодняшний праздник. Пусть здоровье будет на самом деле очень крепким, счастье настоящим, ну а любовь близких согревает вас каждый день. Мы рады, что вы с семьей проводите этот день в нашей столице. Пусть Махачкала запомнится вам только хорошими моментами. Ну а прямо сейчас кумыкская композиция в исполнении нашего талантливого Дагира Магомедова «Моя кумычка» на волнах радиостанции «Прибой».

5. Да, друзья, оставайтесь с нами, полетаем по музыкальным волнам прибоя. Вновь спешу сказать вам добрый день. 16:08 на столичных, и я снова с вами, ваша Иза Ахметханова, на любимой волне, волне прибоя. Суббота, она такая особенная. В будни мы привыкли бежать на работу, по делам, за чем-то срочным. Ну а сегодня, кажется, само время замедляет свой бег, чтобы мы могли выдохнуть и почувствовать, что жизнь не стоит, не состоит даже из одних только задач. Есть в ней и место для тишины, для разговора с самим собой и для той музыки, которая звучит не просто из динамиков, а как будто прямо из души. И именно здесь, на волнах прибоя, мы с вами можем остановиться, сбросить с плеч все лишнее и просто быть в моменте, в звуке, в хорошей компании. Я рада, что мы встретились именно сегодня, в этот теплый августовский день. Давайте отложим заботы и позволим любимым мелодиям стать нашим главным спутником в этом часе. Потому что наша волна – это не просто музыка, это настроение, которое мы создаем вместе. Да, с вами, напомню, я, Иза Ахметханова. Чтобы наполнить этот вечер теплом и звуком, поехали вместе далее.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Знаете, музыка живет не только в свете дня, но и в глубине ночи. Именно тогда, когда город затихает, а звезды включают свой свет, рождаются самые честные разговоры. Зубаржат Махачева знает это, как никто другой. Ее новая песня «Ночь» — это признание в темноте, когда не видно лиц, но слышно дыхание души. Она поет о том, что даже в самой густой тьме есть свет, если знать, куда смотреть. Этот трек как глоток воздуха перед сном, как тайна, которую доверяют только звездам. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» новиночка Зубаржат Махачева «Ночь».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Илвей урухкар, накведузар.
2: Глаза боятся, руки делают.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 8 августа, день, который собрал под своим крылом десятки смыслов. Давайте пробежимся по самым ярким. Сегодня Всемирный день кошек, учрежден в 2002 году по инициативе Международного фонда защиты животных. Сегодня проводятся выставки и торжества в честь пушистых домоседов. Хозяева балуют питомцев деликатесами, покупают новые домики, но и игрушки. Бездомные кошки тоже не остаются без внимания по всему миру. А знаете, что кошки самые популярные домашние животные в мире. Также сегодня Международный день офтальмологии, учрежден в 2004 году по инициативе российского врача Томмазо Мчедлидзе. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося микрохирурга, академика Святослава Федорова. Да, праздник напоминает о важности заботы о зрении. Также сегодня День альпиниста приурочен к первому восхождению на Монблан, высочайшую вершину Альп, 4810 метров, которая состоялась именно 8 августа 1786 года. Кстати, швейцарские первопроходцы Мишель Габриэль Паккарт и Жак Бальма первыми достигли этой вершины. Далее, также сегодня отмечается День физкультурника в России. Традиционно отмечается во вторую субботу августа. Я всех поздравляю, кто связан с этой профессией, скажем так. Ну и знаменательные события дня сегодняшнего. Именно 8 августа 1924 года в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. И также 8 августа 1998 года в Лужниках состоялся концерт Rolling Stones. Ну и кто же родился в этот день? Как мы уже выяснили, хирург, офтальмолог, академик Святослав Федоров, ну и Светлана Савицкая, космонавт, вторая женщина в космосе, Юрий Гусман, режиссер, основатель премии Ника, ну и Джимми Юзерспун, блюзовый певец. Ну а вы, друзья, не позволяйте часам и уж тем более календарю затмевать тот факт, что каждая секунда жизни есть чудо и, конечно, тайна. Ну а прямо сейчас на волнах радио «Прибой» каждая музыка специально для вас. Для тебя, Акиф и Яра на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, через несколько минут в 17.00 мы открываем портал в мир ваших голосов. Час желаний, друзья, это когда вы перестаете быть просто слушателями и становитесь теми, кто наполняет эфир смыслом. Пишите к нам на номер 8-988-291-1007. Я жду ваших сообщений, чтобы сделать этот вечер живым. Ровно через пару минут начинаем.

0: сбываются. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Открываем час желаний. Время, когда именно ваше сообщение становится музыкой. Ну а ваши мысли – частью нашего эфира. Пишите к нам на номер 8-988-291-1007. В мессенджеры. Здесь ваши поздравления, приветы, признания и заявки. Мы не используем звонки. Сегодня только смс и голосовые. Чтобы каждый мог сказать свое слово, не волнуюсь. Я Иза Ахмедханова. Я готова зачитать все, что вы пришлете. Итак, поехали, друзья. Друзья, в наш час желаний пришло первое теплое письмо. Сегодня свой день рождения отмечает наш друг Гаджи. Его верные друзья и любимая сестра хотят поздравить его с этим светлым днем и заказать для него песню, которая звучит как размышление о времени, любви и вечности. Сансара. Ну что ж, Гаджи, сегодняшний эфир пусть будет для тебя, пусть этот день станет началом новой главы, наполненной счастьем и вдохновением. Ну что ж, звучит песня в исполнении группы Сансара. С днем рождения, Гаджи. Гаджи, ваша сестра и ваши друзья сегодня думают о вас и хотят, чтобы этот день запомнился вам как один из самых теплых и искренних. Мы желаем вам, чтобы ваша жизнь была похожа на хорошую песню с глубоким смыслом, красивой мелодией и, конечно, счастливым финалом. Но пусть рядом всегда будут те, кто согреет душу, а каждый новый день приносит только радость. Как и обещала, специально для вас прозвучит композиция Сансара «Басты». Ну, а я, пожалуй, зачитаю еще одно сообщение. Все прямо по списку, по очереди, друзья. Иза, мы сегодня забрали дочку из роддома. Она такая маленькая, а мы уже большие родители. Даже не верится. Поставьте что-то красивое, например, Башира Чемилова «Бачедун» от Рамазановых из Каспийска. Ну что ж, Рамазановы с пополнением, как говорится, маленький человечек. Это большая вселенная. Это часть вас. Мы ставим песню, которая будет звучать как колыбельная. Пусть будет «Вачедун» в исполнении Башира Чемилова. Счастья, здоровья и любви вашей прекрасной семье, ну и, конечно, очаровательной малышке. Ну а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни.

Вачеду дуца квалатлы Хвабадир гарбида Хайкаранде дом Вачеду, вачеду

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, мы продолжаем час желаний. Ваши сообщения продолжают приходить. Я, честно говоря, просто обожаю этот момент, от того, что вы пишете. Каждое письмо, как маленькая история. И я рада, что вы делитесь ими с нами. Давайте по порядку. Итак, здравствуйте. Можно заказать песню для жены Ханзы в исполнении Жасмин, девочка из Дербента. Сообщение поступило от Акая. Заранее спасибо. Ну, Акая, это, во-первых, очень красиво. Ханза, если вы сейчас с нами, это ваш супруг выбрал для вас именно эту песню. Жасмин, девочка из Дербента. Отличный выбор. Пусть такие сюрпризы в вашей жизни будут чаще, больше, ну и помасштабнее тоже не помешает. Друзья, обязательно композиция прозвучит. Все это, конечно, юмор. Пусть гармония в вашей семье всегда царит. И любовь, конечно, сопровождает вас каждый шаг. Добрый вечер. Подарите моей подружке Юле красивую песню. Спасибо вам. Сообщение от Ханзы. И передайте Юле большой привет. Ну, Ханза, как видите, мы передали. Юля, ваш привет уже в эфире. Хорошо, когда есть такие подруги, которые помнят о вас постоянно, даже через радио. Держите красивую песню. Она специально для вас. Например, Тамара Кутидзе, Юлия Михальчик. Лучшие подруги. Пусть ваша дружба сохранится на долгие-долгие года. Далее еще одно сообщение. Добрый день. Хочу передать привет моим друзьям из Махачкалы. Сама живу в Москве. Приезжаю к ним в гости с семьей. Всегда встречают самыми вкусными чуду, шашлыком и курзе. Хочу заказать самую зажигательную даргинскую песню, чтобы танцевать. Но это вообще отдельный вид искусства, когда тебя в Махачкале встречают и с чуду, и с шашлыком, и от курзы я уж точно сейчас бы не отказалась. Передаем привет вашим друзьям, если они нас слушают, пусть знают, что вы их помните. Ну а мы ставим самую зажигательную композицию на даргинском языке в исполнении Хасбулата Рахманова, чтобы даже в Москве было как зажечь, да? Включаем, друзья, с удовольствием вместе с вами все эти треки послушаю. Ну а также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается, суббота продолжается. И знаете, я замечаю это даже по своему словарному запасу, он уже отдыхает. Но, думаю, мне сегодня простительно, я всю неделю с вами. И сегодня, и завтра, и в выходные, и все дни недели. Но моя работа — это все-таки моя любовь, и моя любовь к вам, дорогие друзья, к вашим сообщениям, которые уже поступают к нам. Я с удовольствием их зачитаю, они такие разные, но в каждом есть что-то настоящее, что-то очень душевное, теплое. Давайте посмотрим, что нам пишут. Здравствуйте, хочу передать привет подругам Наталье, Хамис и обеим Хадижат от Перьи и пожелать успехов в их труде, который трудится в данный момент в спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос» в реализации проекта для детей с ограниченными возможностями «Новые горизонты». Поставьте песню «Кикабидзе», «Виноградную косточку в землю зарою». Перьи, ваш привет передали. Наталья, Хани и также Хамис и обе Хадижат, мы с вами. То, что вы делаете в «Лотосе», на самом деле не измеряется словами. Это работа, которая требует терпения, здоровья и настоящей любви к детям. «Новые горизонты» наверняка это не просто название проекта, это то, что вы каждый день создаете своим сердцем. Желаю вам, чтобы сил хватало абсолютно на все, чтобы здоровье не подводило, а улыбки детей были самой лучшей благодарностью. Песня «Кикабидзе» звучит для вас. Пусть виноградная косточка когда-нибудь даст свои плоды. Спасибо большое еще раз за ваш труд. Композиция обязательно прозвучит. Ну а мы, пожалуй, зачитаем еще одно сообщение. Так. Здравствуйте, Иза. Я сегодня смотрел старые фотографии с отцом. Он уже ушел, но на снимках он улыбается, как будто говорит: «Все будет хорошо». Я хочу передать привет всем, кто хранит память о своих близких, и песню, которую не дает забыть, хотелось бы послушать. «Отец» Тимура Темирова. От Мурада из Буйнакска. Мурад, такое трудно читать без эмоций. Фотографии – это ведь не просто картинки, это мосты между нами, с теми, кого уже нет. Мы с вами сегодня вспоминаем всех, кто остался в наших сердцах. Хочется все-таки сказать, Джанет Ахлюболсун, держим родных и близких, конечно, в сердцах, помним их и любим всем сердцем. Композиция обязательно прозвучит, очень красивый трек в исполнении Тимура Темирова, «Отец». Мурат, мы с вами. Ну что ж, друзья, это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Также хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою сердце.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный, почет.

Ждем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею главу и заслушаюсь

Когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку теплую землю зарою и лозу поцелую.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 780219, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

тебе я часто прихожу поговорить с тобой. Но разлучает нас опять тот камень ледяной. Когда-нибудь уйду и я, ко мне придет мой сын сюда.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего часа желаний. Сейчас я зачитаю последнее сообщение, которое поступило к нам в эфир от наших постоянных слушателей. Добрый день, Радио Прибой. Это постоянный слушатель Алимерза. Опять мы в гараже. Работаем, нам очень-очень жарко. Дайте нам холодную песню. Можно Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Лично для брата с гаража, для Нурика, для Додика и для всех манаскенских пацанов. Алимерза, привет всем. Всем вашим из гаража, Нурику, Дозику и всем наскенским пацанам. Жара, работа, гараж, держитесь там, ребята. Ну, а вы молодцы, что слушаете «Прибой». И не забывайте заказать любимые композиции. Виктор Цой, «Звезда по имени Солнце». Да, название горячее, но сама песня звучит наверняка как глоток свободы. Пусть она даст вам силы и прохладу, даже если за окном плюс 30. Спасибо, что вы с нами. Ну, друзья, это было последнее сообщение в нашем сегодняшнем часе желаний. Спасибо всем, кто писал, кто заказывал, кто делился своими историями. Ну, а прямо по курсу у нас национальный хит-парад «Горячая десятка». 10 лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Оставайтесь с нами, будет очень музыкально.

Мы на одной волне. На волне Радио Прибой. В Дагестане 18 часов.

0: от лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, наступает главный час субботнего вечера. Национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». Это не просто рейтинг, это зеркало ваших музыкальных сердец. Мы собрали 10 треков, которые вы, слушатели, переслушивали и ставили на повтор. Сейчас мы пройдемся от 10-й позиции к самой вершине.

0: Итак, друзья, далее у нас Зубаржат Махачева, голос, который звучит как откровение. Ее песня «Ночь» не о времени суток, естественно, это про то, что приходит, когда город затихает, когда снимаются абсолютно все маски и остаешься наедине с собой. В этой песне «Ночь» как честность, как разговор с тем, кого не видно, но, конечно, слышно. Она поет так, что мурашки идут по коже. Атмосферно, глубоко, красиво. Слушаем Зубаржат Махачева. «Ночь».
1: 9-е место.

0: Друзья, знаете, есть вопросы, которые мы носим в себе годами. Они не кричат, они живут где-то под ребрами и напоминают о себе в тишине. Скажи мне, это песня о той самой недосказанности, которая тяжелее любых слов. Айгуль Джумагулова не требует, она просит. Не давит, она ждет. В ее голосе слышна та уязвимость, которая есть у каждого, кто хоть раз боялся услышать правду. Но именно в этом страхе и рождается смелость, потому что иногда «скажи мне» — это не вопрос, а шаг навстречу, и этот шаг может все изменить. Айгуль Джумагулова, «Скажи мне».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Дорогие друзья, в эфире «Национальный хит-парад. Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Мы уже прослушали три композиции и добрались до шестой строчки. Итак, на шестом месте очаровательная «Следа» с песней «Тобой живу». Есть любовь, которая не требует подтверждения. Она не про громкие слова и уж тем более жесты. Она про то, как ты просыпаешься утром и первая мысль о ком-то. Как завариваешь чай и думаешь, что он тоже сейчас, возможно, держит кружку. Соледа поет именно об этом, о любви, которая стала воздухом. «Тобой живу» не гипер какая-то чувствительность, даже не гипербола. Это диалог, который не лечится. Его голос это что-то родное, а ее голос звучит как исповедь, которую не стыдно произнести вслух, потому что настоящая любовь не ищет одобрения, она просто есть. Соледа, «Тобой живу».
2: Седьмое место.

0: Да, друзья, это была седьмая позиция «Очаровательная Соледа» с песней «Тобой живу». Ну а на шестой строчке нашего хит-парада Ирада Асварова с песней «Лезгинская девушка». Это не просто песня, это портрет девушки, в котором отразилась целая культура. Ирада поет о той, в чьем характере и гордость, и нежность – это особенная внутренняя сила, которая отличает лезгинскую девушку. В ее взгляде горы, в ее голосе мелодия, которую невозможно забыть. Слушаем с теплотой и уважением. Ирада Асварова, «Лезгинская девушка».
1: Шестое место.

0: Дорогие друзья, мы добрались до золотой середины. Итак, иногда одно слово может остановить время. Вы наверняка с этим согласны. Постой, это не просьба, это попытка удержать то, что ускользает. Билли Кабасов поет о любви, которая замерла на пороге, о той секунде, когда все еще можно изменить. Его голос звучит как признание человека, который знает цену момента. Потому что мы часто понимаем, что теряем только когда на самом деле теряем. И в этом постой вся надежда, что еще не поздно, что слова еще могут догнать уходящего. Эта песня для тех, кто верит, что любовь – это выбор, который можно сделать даже в последнюю секунду. Главное – удержать. Билли Кабасов «Постой» на 5-й позиции.
1: 5-е место.

0: Друзья, знаете, есть места, которые не наносят на туристические карты, но они есть в сердце. Джингутай – одно из них. Это село, которое помнит ханов, сражения, предания, которые не записаны в книгах, но живы в памяти людей. Лейла Алиева, народная артистка Республики Дагестан, поет не просто о земле, она поет о связи, которая не рвется даже через века. Ее голос звучит как эхо гор, как шум реки, которая течет уже тысячи лет. В этой песне уважение к тем, кто был до нас, и вера в то, что мы не последние, кто будет помнить. Лейла Алиева, «Джингутай».
1: 4-е место.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: А вот и тройка самых популярных.
7: Дорогие друзья, напоминаю, в эфире национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Друзья, мы прослушали уже 7 песен, впереди тройка лидеров, те, за кого вы голосовали больше всего – бронза, серебро и, конечно, золото. Кто же займет первое место, кто станет главным голосом недели? Так что оставайтесь с нами, мы поднимаемся к вершине, уже совсем скоро узнаем имена победителей. Итак, что такое родина? Это не границы, не флаг, не паспорт. Это запах, который узнаешь с каждыми секундами, проведенными даже вдали, даже с закрытыми глазами. Это голос, который слышишь сквозь тысячи километров. Кристина. Кристина, народная артистка Республики Дагестан, поет о Дагестане как о том, что невозможно объяснить словами, можно только почувствовать. В ее голосе и гордость, и тоска, и та самая особая нежность, которая есть только у тех, кто по-настоящему любит свою землю. Этот трек не про географию, он про память, про дом, про то, что остается с нами даже когда мы уезжаем. Кристина, Дагестан.
6: Третье место.

0: Знаете, есть женщины, которых не описать словами. Их только чувствуют. Магомед Абасов в своей песне не рисует портрет, он создает состояние. Та женщина – это не конкретное лицо, это скорее архетип. Это та, ради которой горы сворачивают, ради которой пишут стихи и теряют покой. Его голос звучит как исповедь мужчины, который знает, что настоящая любовь не требует доказательств. Она просто есть. В этом треке уважение, преклонение и та самая искра, которая зажигает сердца. Потому что та женщина – это не просто песня, это признание в том, что любовь – это не чувство, а судьба. Магомед Абасов – «Та женщина».
1: Второе место.

0: Дорогие друзья, и, наконец, главная песня этого хит-парада – «Абакар» Курбан Адамов. Поет о поиске, где просто человека, не просто человека поиски, а самого себя через, наверное, другого. «Ищу тебя» – это маяк в тумане, это шаг в неизвестность, это, наверное, вера в то, что где-то есть тот, кто ждет, даже если не знает твоего имени. В этом треке и тоска, и надежда, и та самая неуспокоенность, что ли, которая движет нами всю жизнь. Мы ищем в людях, в песнях, в моментах. И, возможно, именно этот поиск и есть смысл. Я от всей души, ну и вся радиостанция «Прибой» поздравляем Абакара и всех, кто с нами в этом движении. Знаете, я скажу честно, это одна из самых, наверное, любимых композиций этого лета, чисто моих, ну и, как выяснилось, наших слушателей. Абакар Курбан Адамов, «Ищу тебя». Дорогие друзья, горячая десятка завершилась, ну а вместе с ней и наш сегодня совместный эфир. Я прощаюсь с вами, желаю вам потрясающего вечера, пусть он будет теплым, спокойным и красивым, как сегодняшний закат. С вами была я, Иза Ахмедханова, радио «Прибой». Всем до скорого, говорю пока-пока и вместе с вами слушаю победителя. Абакар Курбан Адамов, «Ищу тебя».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Диля Макла.
1: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, стала рабочая.

0: tired of waiting for you, girl, anymore. I don't wanna wait for you anymore. I don't wanna wait for you anymore. I don't wanna wait for you. I'm tired of waiting for you, girl, anymore.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

судьбы. Нет, теперь ты, я, только мы. Было это давным-давно. Развела нас с тобою судьба.

дано, чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушке рады.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пицца.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Бетлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
5: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
4: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Войдешь, савицун хабашу.
2: Беда не приходит одна.
0: Народная мудрость.
3: На радио Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: На радиоприбой притчи народов мира.
6: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
5: На радиоприбой притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Лето, лето, это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: границ, стилей без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Привой».

0: O yalancı.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.